перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

Ибо смерть холодна и черна, из моряцкого страшного сна над моей головою плывет. И чего-то все ждет, и все ждет. Подожди, я

0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио.

0: мы падали.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Тимкин Радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

Доброе утро! Сегодня, товарищи, мы с вами разучим новый комплекс упражнений. Всех, кто еще не начал ежедневно заниматься утренней гимнастикой, но хочет приступить к этому нужному и полезному делу, мы приглашаем сегодня присоединиться к нам. Сейчас каждое упражнение мы вам объясним подробно. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Это исходное положение для первого упражнения. Поднимите руки в стороны ладонями вверх. Делаем раз. Голову приподнимите. Теперь, отводя руки назад, прогнитесь в верхней части спины. Прогнитесь. Два. Расслабив мышцы, плавно опустите руки, голову наклоните вперед. Три. Четыре. Проделайте еще раз без музыки. В стороны руки. Раз. Прогнуться. Два. Плавно руки вниз. Три. Четыре. Выдохните. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Руки больше назад.

Достаточно. Соедините ноги. Встаньте прямо. Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Внимание. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кто проводит ходьбу на месте, повыше колени. Движения руками свободные, размашистые. Закончили упражнение. Третье упражнение. Рывки руками. Поставьте ноги на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Опущенные руки отвести назад. Пальцы сожмите в кулаки. Движением вперед поднимите руки вверх. В конце движения сделайте рывок назад. Делаем. Раз. Опуская руки вперед и вниз, также рывком отведите их назад. Делаем. Два. Итак, поднимаем руки вверх, делаем рывок. Затем опускаем и также рывок назад. Дышите, как вам удобно. Самое главное, не задерживать дыхание. Под музыку начали. Вверх руки, вниз, вверх, вниз. Раз.

Свободно опустите руки, расслабьте мышцы, потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Поднимая правую руку через сторону вверх, одновременно наклоните туловище влево. Делаем. Наклоняемся. Раз, два. Обратным движением в исходное положение. Три, четыре. Наклоняйтесь точно в сторону и не сгибайте ноги. Наклоните туловище вправо, левую руку через сторону вверх. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Влево туловище наклонить. Раз, два, три, четыре. Вправо. Раз, два.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст, мое ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки.

0: звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

ногами на сухой земле. Мне говорят, что будет дождь. Дождь пойдет в октябре. Кругом грохочет и грохочет. Это страшная война. Я хочу это закончить. Хочу все это разорвать. Но не выходит, как

Зимой пусты в моей трубке не осталось. Табака мы все бредем шестые сутки. В окружении врага и дымом шли мои дороги. И оставался только страх, что все усилия в никуда. Пустая мелочь, тлен и прах.

их не разорвать. Одна моя жена, другая моя мать. И отданной платок, и камень от другой. И это все, что я возьму с собой. Одни уходят, а другие остаются на века. Кто я, беспечный ручеек или глубокая река? Что через годы скажет сын, тогда и сам уже седой? Что будут

0: Это реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Комета. Первое чеховское радио.

0: городе и районе 9:00.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст, мое ограничение 16+. Я самая красивая,
3: но не твоя. Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый

0: широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
0: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И. 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова после атаки БПЛА и гибели 5 человек заявил, что ему не нужны сирены оповещения, а хватает птичек. Такой комментарий Михаил Собакин дал изданию «Москва онлайн». Он отметил, что не знает, почему в городе не сработала система оповещения во время последних 2 атак, результатом которых стала гибель 5 человек. А что должна была, удивился Собакин в беседе с журналистами, которые обратились к нему за комментариями. Чиновник отметил, что не принимает решение о включении сирен, а кто именно отвечает за работу системы оповещения, не смог уточнить. Если это действительно угроза, то, наверное, можно включать сирены. Только на них все равно никто не реагирует. Там, где я живу, они вообще не включаются. И мне птичек хватает без сирен, цитирует чеховского градоначальника «Москва онлайн». Охват населения системами оповещения об угрозах в Чехове оказался меньше, чем тот, о котором заявлял заместитель главы округа Вадим Шевырев. Об этом сообщает телеграм-канал «Лапасня». Отмечается, что в начале лета профильный заместитель главы в ходе заседания муниципального совета, куда он был вызван по требованию депутата Павла Хлюпина, доложил о том, что охват населения Чехова техническими средствами оповещения составляет 90%. Однако несколько дней назад по очередному запросу Павла Хлюпина администрации были представлены совсем другие данные. Фактически охват составляет 83%. Это меньше нижней планки норматива, установленной на уровне 86%. Но даже эти 83% нельзя считать корректными, потому что охват посчитан с учетом громкоговорителей уличного радио «Комета», уничтоженных весной по прямому указанию главы округа Михаила Собакина и Вадима Шевырева. Без учета таковых показатель может не дотянуть даже до 80%, заявил Павел Хлюпин. До повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Чехове осталось менее 2 месяцев. С 1 октября после выборов в Госдуму, как и во всей стране, в Чехове рекордно вырастут тарифы на коммунальные и жилищные услуги. Размер индексации в Подмосковье может составить от 12,8% до 18%, что больно ударит по изрядно похудевшим в связи с инфляцией последних лет кошелькам горожан. Ранее сообщалось, что в 2027 году тарифы поднимут еще на 15%, в 2028 на 7,12%, а в 2029 еще на 7%. Таковы данные прогноза социально-экономического развития страны до 2030 года, представленного Минэкономразвития. Чеховские старшеклассники начнут учебный год без новых учебников по 2 предметам. Поставка пособий по обществознанию за 9 и 10 классы, а также по духовно-нравственной культуре России ожидается только в сентябре-ноябре, когда Рособорнадзор утвердит программу обучения по этим предметам, сообщили в администрации муниципалитета. Отмечается, что прочими учебниками школы округа обеспечены на 100%. Школьники из Чехова завоевали главный приз «Большой перемены» и отправятся в путешествие по России. В Красноярске прошел заключительный этап конкурса. В нем приняли участие более 800 ребят из всех уголков страны. Из Московской области 35 человек, 7 из которых – это чеховские школьники. 4 из них завоевали главный приз «Путешествие мечты» на специальном поезде «Большая перемена», который проследует от Москвы до Владивостока и обратно, останавливаясь в крупных городах для мероприятий и экскурсий. В поездку отправятся Валерия Нелепко и Сергей Ярасов из Новобытовской школы, Нина Гущина из лицея номер 4 и Злата Скопинцева из школы номер 3. Еще 3 чеховских ребят стали призерами конкурса и получили памятные призы.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность без существенных осадков и 23-25 тепла. Ветер южный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
0: На радио «Карета».
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. Такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чероки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16.

0: Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
5: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.tolvisjarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: вашем городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Задача портала «Госуслуги» заключается в том, чтобы стать большой медиаплатформой. Об этом в ходе выступления на форуме «Цифровая эволюция в Калуге» заявил глава Минцифры России Максуд Шадаев, передает ТАСС. По его словам, на форуме будет представлена новая продуктовая концепция госуслуг, однако презентация пока пройдет в закрытом режиме. Шадаев лишь уточнил, что создание нового мессенджера в рамках госуслуг не предусмотрено. Напомним, 18 июля

0: Заместитель министра труда и социальной защиты России Александр Кожевников сообщил, что на портале госуслуги появится чат-бот, с помощью которого россияне смогут узнавать о доступных мерах социальной поддержки. Пользователям предоставят возможность описать в чат-боте свою жизненную ситуацию и получить информацию о положенных в данном конкретном случае выплатах и льготах. Идея продавать алкоголь онлайн необходима для наполнения бюджета, однако такое решение откатит Россию на 10 лет назад и приведет к росту преступности и бытового травматизма. Об этом газете «РУ» заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Это попытка заработать денег в бюджет побольше, но надо понимать и про социальные последствия. Бытовой травматизм, преступность, преждевременная смертность, сердечно-сосудистые заболевания и многие другие негативные проявления. «Большого позитива я в этом не вижу. На один заработанный рубль мы потеряем более 10», — сказал он. Хамзаев подчеркнул, что при онлайн-продаже невозможно выяснить личность получателя. Возрастет и количество контрафактной продукции. И в завершении выпуска Lionsgate анонсировала съемки сиквела байопика о Майкле Джексоне. Об этом рассказал Deadline. Съемки планируют начать в конце 2026 года или начале 2027. Премьера ожидается в конце 2027 года или в первой половине 2028. Детали пока не разглашаются. В компании раскрыли, что в сиквел включат ранее отснятые музыкальные номера, чтобы оптимизировать бюджет. Студия хочет создать масштабный и качественный фильм по разумной цене, оправдывая ожидания зрителей после успеха первой части. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чеков. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Я буду с вами до 14.00 сегодня. И начинаем мы с Михаила Бублика. Композиция называется «Дарим сердце». После чего реклама, и рабочий полдень вступит в свои права полностью уже буквально до 14.00. У вас есть возможность прислать смс, либо сообщение в мессенджере Макс. Подписывайтесь на наш портал новостей lapasne.ru в Максе и ВКонтакте, где вы узнаете много разной полезной информации по городу, а также по стране и миру. Вот, поэтому давайте делать этот эфир вместе. У вас есть такая возможность менять, соответственно, эфирную сетку и ставить свои любимые песни и передавать приветы. Я с удовольствием все это для вас сделаю. Итак, дарим сердце вам, и Михаил Бублик тоже дарит сердце вам и нам

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем, у меня первая заявка. Здравствуйте, поставьте, пожалуйста, Гаязов Бразерс. Перезагрузка. Всем нужна перезагрузка. Потому что сегодня первый день рабочей недели. Время идет быстро, но сегодня опять снова понедельник, поэтому перезагружаемся на новую неделю, и поэтому Гаязов Бразерс прямо сейчас. Дальше, если у кого-то есть желание также загрузиться, перезагрузиться, нагрузиться, телефон прямого эфира 8-916-244-00-44, или наоборот, разгрузиться. Вот так.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8 916 244 2044.

0: помочь. Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Меж тем, сегодня 10 августа, и я вот смотрю в радиокалендарь, есть ли какие-нибудь праздники сегодня у кого-нибудь хотя бы. Есть далеко, правда, но страна отмечает, так сказать, свою независимость, поэтому я пока тут готовлю небольшой материал и расскажу об этом, наверное, в следующем части, так, чтобы все детально, подробно и не бегом. Вот, поэтому страна классная, продукцию оттуда мы когда-то в советское время получали, вот, и, надеюсь, получаем тоже, но, правда, немножко не совсем то, что хотелось бы, как раньше было, да? Вот, я потом расскажу, что именно. Вот, но тем не менее, страна это классная, историческая, она далеко, поэтому и музыка тоже оттуда будет, вот, и композиция про эту страну тоже будет, поэтому все секреты позже. На пока Дмитрий Колдун с композицией «Почему», далее реклама, и мы плавно движемся к окончанию первого часа. Пока заявки идут, письма пишутся и звонки прозваниваются, телефон прямого эфира 8 916 244 20 44,

эфире. И, естественно, присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания и приветы. Тоже все это передадим. Подписывайтесь на наш портал Лопасня ВКонтакте и в Максе, читайте новости. Знакомьтесь, так сказать, с жизнью нашего района. А пока Дмитрий Колдун прямо сейчас для вас.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров.

0: для дома, сада и стройки. Широкий выбор от гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать.

Рабочий полдень плавно отбил первый час. Виагра нас переносит в следующий. И телефон прямого эфира 8 916 244 2044.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова после атаки БПЛА и гибели 5 человек заявил, что ему не нужны сирены оповещения, а хватает птичек. Такой комментарий Михаил Собакин дал изданию «Москва-онлайн». Он отметил, что не знает, почему в городе не сработала система оповещения во время последних двух атак, результатом которых стала гибель 5 человек. А что должна была, удивился Собакин в беседе с журналистами, которые обратились к нему за комментариями. Чиновник отметил, что не принимает решения о включении сирен, а кто именно отвечает за работу системы оповещения, не смог уточнить. Если это действительно угроза, то, наверное, можно включать сирены. Только на них все равно никто не реагирует. Там, где я живу, они вообще не включаются. И мне птичек хватает без сирен, цитирует чеховского градоначальника «Москва-онлайн». Охват населения системами оповещения об угрозах в Чехове оказался меньше, чем тот, о котором заявлял заместитель главы округа Вадим Шевырев. Об этом сообщает телеграм-канал «Лопасня». Отмечается, что в начале лета профильный заместитель главы в ходе заседания муниципального совета, куда он был вызван,

0: Люпина доложил о том, что охват населения Чехова техническими средствами оповещения составляет 90%. Однако несколько дней назад по очередному запросу Павла Хлюпина администрации были представлены совсем другие данные. Фактически охват составляет 83%. Это меньше нижней планки норматива, установленной на уровне 86%. Но даже эти 83% нельзя считать корректными, потому что охват посчитан с учетом громкоговорителей уличного радио «Комета», уничтоженных весной по прямому указанию главы округа Михаила Собакина и Вадима Шевырева. Без учета таковых показатель может не дотянуть даже до 80%. Заявил Павел Хлюпин. До повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Чехове осталось менее 2 месяцев. С 1 октября после выборов в Госдуму, как и во всей стране, в Чехове рекордно вырастут тарифы на коммунальные и жилищные услуги. Размер индексации в Подмосковье может составить от 12,8% до 18%, что больно ударит по изрядно похудевшим в связи с инфляцией последних лет кошелькам горожан. Ранее сообщалось, что в 2027 году тарифы поднимут еще на 15%, в 2028 – на 7,12%, а в 2029 – еще на 7%. Таковы данные прогноза социально-экономического развития страны до 2030 года, представленного Минэкономразвития. Чеховские старшеклассники начнут учебный год без новых учебников по 2 предметам. Поставка пособий по обществознанию за 9 и 10 классы, а также по духовно-нравственной культуре России ожидается только в сентябре-ноябре, когда Рособорнадзор утвердит программу обучения по этим предметам, сообщили в администрации муниципалитета. Отмечается, что прочими учебниками школы округа обеспечены на 100%. Школьники из Чехова завоевали главный приз «Большой перемены» и отправятся в путешествие по России. В Красноярске прошел заключительный этап конкурса. В нем приняли участие более 800 ребят из всех уголков страны. Из Московской области 35 человек, 7 из которых – это чеховские школьники. Четверо из них завоевали главный приз «Путешествие мечты» на специальном поезде «Большая перемена», который проследует от Москвы до Владивостока и обратно, останавливаясь в крупных городах для мероприятий и экскурсий. В поездку отправятся Валерия Нелепко и Сергей Ярасов из Новобытовской школы, Нина Гущина из лицея номер 4 и Злата Скопинцева из школы номер 3. Еще 3 чеховских ребят стали призерами конкурса и получили памятные призы.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность без существенных осадков и 23-25 тепла. Ветер южный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
2: На радио «Карета».
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. Такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст и ограничение 16+.
4: Там, где ты, там мы. Радио «Комета».

0: Радио
1: Комета. Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем перешел во второй час. Я приветствую вас всех, всех, кто присоединился к радио Комета. Приятного аппетита всем, кто за обеденным столом. Лето, у кого-то отпуска, у кого-то рабочая неделя началась. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Я вот что-то давно заявок с полиграфистов 6 не слышал. Вот, поэтому Серджио Дроздолиня там как-то немножко подзабыл нас. Надо ему сегодня будет напомнить, что-то заявок давно не было. Вот, но тем не менее, я готовлю сейчас материал по празднику в одной из стран, в одной из далеких стран. Вот, поэтому я все не буду рассказывать, все потихонечку, так сказать, подкреплю. Вот. А пока Сэм Браун с классической композицией «Стоп», эту композицию все любят. Как ни странно, альбом так и называется «Стоп», да? И действительно, эта композиция, наверное, самая основная и является буквально визитной карточкой этой певицы. Хоть артистка и выпустила еще потом пластинки, да? Но, тем не менее, «Стоп» — это, конечно же, классика 80-х. Далее немного рекламы, но после чего «Рабочий полдень» с вами до 14.00 сегодня. С вами я, Игорь, и телефон прямого эфира, сообщение «Макс» и «СМС». По этому телефончику присылайте 8-916-244-2044. А пока музыка.
1: «Рабочий полдень» на Комете. Радио «Комета». Реклама.
2: Ну, нет, реклама позже, а сначала «Стоп».

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

Ну, а теперь про праздник. Как я сказал, 10 августа 1809 года Эквадор был провозглашен независимым государством от Испании. Ну, в общем, фактически, в принципе, это произошло, конечно же, чуть позже, в 1822 году, когда уже национальное освободительное движение держало окончательную победу. Но, тем не менее, Эквадор — это республика, про которую мы знаем не так много, но, тем не менее, хочу сказать, что найти на карте эту республику несложно, потому что Эквадор назван в честь экватора, который находится буквально посередине Земли, да, поэтому если вам скажут, найдите Эквадор, ну, вы, конечно же, сразу к экватору, и вы найдете эту страну именно там. В Эквадоре самый ровный климат на планете, и это единственная страна с безвизовым въездом для граждан всех стран мира, поэтому, наверное, надо туда сгонять. Во время Второй мировой войны в 45-м году, буквально в апреле, он объявил войну Германии, поэтому присоединился он, так сказать, к движению против немцев, да. Вот. И одна из самых, конечно же, это маленьких стран в Южной Америке, но тем не менее, это огромный поставщик цветов и бананов. И, естественно, бананов мы уж давно Чикитита вот не видели с такой синенькой наклеечкой. Вкусняшки, конечно, помню, по-моему, по 2 рубля, что ли, была в свое время ценник на них, да. Но это было действительно очень вкусное лакомство, да. Стояли в очереди. Вот. 75 лет примерно средний, так сказать, возраст жизни. В Эквадоре проживает примерно где-то 14-15 миллионов человек. И вот пишут, да, экспортная продукция: нефть, бананы, кофе, какао, рис, рыба, цветы, да, лес и цветы, угадал, да. В общем, классная страна и очень старая, с такой длительной историей ацтеков, всяких там пирамид. В общем,

0: потому что у вас еще только ночь. Вернее, раннее-раннее утро. У вас только все еще впереди. У нас закончится, у вас только в сам разгар будут праздники. Тем не менее, про Эквадор. У нас диджей Саш с композицией «Эквадор» и с приветствием Луиса. И дальше группа Абба, Чикитита. Ну, пускай это будет про девушку или про банан, я уже даже не знаю. Но композиция Чикитита со таким эквадорским акцентом. 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, поздравления и пожелания.
1: Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.
2: Un gran saludo desde el lejano Ecuador a todos los oyentes de Radio Comet Checkov y del programa Trabajo Nu. Que tengan un buen día y una semana laboral soleada.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

0: радио. Коммент. Рабочий полдень.
1: Между тем, у меня заявка. Привет, это Марина. Поставьте, пожалуйста, Джонни Комета для всех девочек прекрасного коллектива. Спасибо, Марина. Марина, и вам спасибо. Джонни, для всех девочек вашего коллектива.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
5: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
6: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
7: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
6: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
8: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
0: Комета. Рабочий полдень.
1: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. Последняя заявка от Зульфии, которая попросила дискотеку «Аварии». Ну, естественно, святое дело. Наши, как говорится, слушатели-клиенты должны быть обеспечены их любимыми песнями. На сегодня у меня, пожалуй, все, что хочу сказать. Сегодня у нас понедельник, 10 августа. Я желаю всем хорошей трудовой недели. Всем хорошего настроения, с хорошей музыкой. Я ухожу на законный выходной. Встретимся в среду, я с вами буду целый день, поэтому каких-нибудь хороших новостей я для вас наберу. Ну, а теперь дискотека «Авария», и все, переходите, соответственно, на эфир «Кометы» дневной и слушайте радио «Комета» целый божий день. Вот так вот. Все, с вами был Игорь, хорошего настроения, все пока-пока.

0: рабочий полдень на комете.
1: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: С 1 сентября 2027 года россияне смогут получать платежные документы за жилищно-коммунальные услуги в личном кабинете на портале госуслуги. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости. По его словам, электронные квитанции будут автоматически направляться пользователям с подтвержденной учетной записью, если они заранее не откажутся от такого способа получения документов. Депутат подчеркнул, что переход на цифровой формат не станет обязательным. Собственники жилья сохранят возможность самостоятельно выбрать, получать ли квитанции в электронном виде или продолжить пользоваться привычными бумажными платежными документами. В Госдуме предложили обязать страховщиков предоставлять владельцам автомобилей полную информацию о запчастях, установленных при ремонте по ОСАГО. С такой инициативой выступили депутаты во главе с вице-спикером Владиславом Дованковым. Соответствующее письмо направлено председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной, сообщает ТАСС. Авторы обращения отмечают, что после восстановительного ремонта автовладелец получает лишь акт приема-передачи, но не всегда может узнать, какие именно детали были установлены. В случае обнаружения недостатков защита прав потребителя также затрудняется. Депутаты предлагают обязать страховщиков передавать потерпевшему вместе с актом приема-передачи сведения о замененных комплектующих изделиях, деталях, узлах и агрегатах. И в завершении выпуска: половина опрошенных россиян считает себя в той или иной мере успешными. Зумеры связывают успех с возможностью заниматься любимым делом и достижениями в карьере. При этом для миллениалов он определяется в первую очередь наличием

0: семьи и собственного жилья. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками группы «Ренессанс страхования». 34% отмечают, что скорее состоялись в жизни, а 17% полностью уверены в жизненном успехе. Еще 10%, по их мнению, являются абсолютно неуспешными, а 35% – стремящимися к успеху. Основным фактором состоявшегося успеха опрошенные называют «любимое дело» 52%, «умение быть счастливым вне зависимости от денег» 46% и «собственную семью» 45%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

0: Комета. Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux qu'on comprenne.

0: Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова после атаки БПЛА и гибели 5 человек заявил, что ему не нужны сирены оповещения, а хватает птичек. Такой комментарий Михаил Собакин дал изданию «Москва онлайн». Он отметил, что не знает, почему в городе не сработала система оповещения во время последних двух атак, результатом которых стала гибель 5 человек. А что должна была, удивился Собакин в беседе с журналистами, которые обратились к нему за комментариями. Чиновник отметил, что не принимает решение о включении сирен, а кто именно отвечает за работу системы оповещения, не смог уточнить. Если это действительно угроза, то, наверное, можно включать сирены. Только на них все равно никто не реагирует. Там, где я живу, они вообще не включаются. И мне птичек хватает без сирен, цитирует чеховского градоначальника «Москва онлайн». Охват населения системами оповещения об угрозах в Чехове оказался меньше, чем тот, о котором заявлял заместитель главы округа Вадим Шевырев. Об этом сообщает телеграм-канал «Лапасня». Отмечается, что в начале лета профильный заместитель главы в ходе заседания муниципального совета, куда он был вызван по требованию депутата Павла Хлюпина, доложил о том, что охват населения Чехова техническими средствами оповещения составляет 90%. Однако несколько дней назад по очередному запросу Павла Хлюпина администрации были представлены совсем другие данные. Фактически охват составляет 83%. Это меньше нижней планки норматива, установленной на уровне 86%. Но даже эти 83% нельзя считать корректными, потому что охват посчитан с учетом громкоговорителей уличного радио «Комета», уничтоженных весной по прямому указанию главы округа Михаила Собакина и Вадима Шевырева. Без учета таковых показатель может не дотянуть даже до 80%, заявил Павел Хлюпин. До повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Чехове осталось менее 2 месяцев. С 1 октября после выборов в Госдуму, как и во всей стране, в Чехове рекордно вырастут тарифы на коммунальные и жилищные услуги. Размер индексации в Подмосковье может составить от 12,8% до 18%, что больно ударит по изрядно похудевшим в связи с инфляцией последних лет кошелькам горожан. Ранее сообщалось, что в 2027 году тарифы поднимут еще на 15%, в 2028 на 7,12%, а в 2029 еще на 7%. Таковы данные прогноза социальной

0: экономического развития страны до 2030 года, представленного Минэкономразвития. Чеховские старшеклассники начнут учебный год без новых учебников по двум предметам. Поставка пособий по обществознанию за 9 и 10 классы, а также по духовно-нравственной культуре России ожидается только в сентябре-ноябре, когда Рособорнадзор утвердит программу обучения по этим предметам, сообщили в администрации муниципалитета. Отмечается, что прочими учебниками школы округа обеспечены на 100%. Школьники из Чехова завоевали главный приз «Большой перемены» и отправятся в путешествие по России. В Красноярске прошел заключительный этап конкурса. В нем приняли участие более 800 ребят из всех уголков страны. Из Московской области 35 человек, 7 из которых – это чеховские школьники. Четверо из них завоевали главный приз «Путешествие мечты» на специальном поезде «Большая перемена», который проследует от Москвы до Владивостока и обратно, останавливаясь в крупных городах для мероприятий и экскурсий. В поездку отправятся Валерия Нелепко и Сергей Ярасов из Новобытовской школы, Миногущина из лицея номер 4 и Злата Скопинцева из школы номер 3. Еще трое чеховских ребят стали призерами конкурса и получили памятные призы.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность без существенных осадков и 23-25 тепла. Ветер южный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
2: На радио Комета.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. Такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст мое ограничение 16

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: ты со мной.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Контакт@akb.ru.
1: Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. Opt-akb.ru.
2: Opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Мета.
1: 92,6 FM.
2: На земле Лопасненской 16:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
3: В российские университеты в 2026 году уже зачислены 117 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. В российские университеты уже зачислено 117 тысяч человек в соответствии с правилами приема. Это, как правило, три наших основных квоты. Это отдельная квота, особая квота и целевая. Эти категории абитуриентов зачисляются в приоритетном порядке, поделился Фальков. По его словам, по отдельной квоте поступили более 41 тысячи человек. Всего на эту квоту Миноборнауки выделило 56 684 места. Таким образом, она заполнена чуть более чем на 73%. Отключить домофон только одному жильцу по его просьбе невозможно, поскольку он относится к общему имуществу. Об этом газете.ру рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. В большинстве случаев домофон устанавливается по решению общего собрания собственников и является частью имущества дома. Если он был установлен законно, управляющая компания не имеет права отключать его по требованию одного жильца, сказал он. Чаплин уточнил, что решение об отключении домофона проводится только на собрании собственников. Необходимо набрать более 50% голосов от общей площади помещений в доме. По словам депутата, можно также отключить трубку домофона самостоятельно после согласования с управляющей компанией. И в завершении выпуска генеральный продюсер и соавтор идеи мультсериала «Смешарики», основатель группы компаний «Рики» Илья Попов, рассказал, что в проекте потенциально могут появиться новые персонажи. Его цитирует ТАСС. По словам Попова, за 23 года существования «Смешариков» новые персонажи появлялись уже не раз и в полнометражных фильмах, и в самом сериале. Гендиректор признался, что заранее не знает, какие именно персонажи появятся в будущем, поскольку многое определяют зрители, их реакции и отношение к новым героям. Главная девятка персонажей, подчеркнул он, при этом останется неизменной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
4: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
5: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
4: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
6: Да, там вообще интеллект не присутствует.
7: Возрастное ограничение 16+.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
6: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
5: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
6: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
5: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: «Комета». Первое чеховское радио.

0: Дискуссии на радио Комета.
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова после атаки БПЛА и гибели 5 человек заявил, что ему не нужны сирены оповещения, а хватает птичек. Такой комментарий Михаил Собакин дал изданию «Москва онлайн». Он отметил, что не знает, почему в городе не сработала система оповещения во время последних 2 атак, результатом которых стала гибель 5 человек. А что должна была, удивился Собакин в беседе с журналистами, которые обратились к нему за комментариями. Чиновник отметил, что не принимает решение о включении сирен, а кто именно отвечает за работу системы оповещения, не смог уточнить. Если это действительно угроза, то, наверное, можно включать сирены, только на них все равно никто не реагирует. Там, где я живу, они вообще не включаются, и мне птичек хватает без сирен, цитирует чеховского градоначальника «Москва онлайн». Охват населения системами оповещения об угрозах в Чехове оказался меньше, чем тот, о котором заявлял заместитель главы округа Вадим Шевырев. Об этом сообщает телеграм-канал «Лапазня». Отмечается, что в начале лета профильный заместитель главы в ходе заседания муниципального совета, куда он был вызван по требованию депутата Павла Хлюпина, доложил о том, что охват населения Чехова техническими средствами оповещения составляет 90%. Однако несколько дней назад по очередному запросу Павла Хлюпина администрации были представлены совсем другие данные. Фактически охват составляет 83%. Это меньше нижней планки норматива, установленной на уровне 86%. Но даже эти 83% нельзя считать корректными, потому что охват посчитан с учетом громкоговорителей уличного радио «Комета», уничтоженных весной по прямому указанию главы округа Михаила Собакина и Вадима Шевырева. Без учета таковых показатель может не дотянуть даже до 80%, заявил Павел Хлюпин. До повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Чехове осталось менее 2 месяцев. С 1 октября после выборов в Госдуму, как и во всей стране, в Чехове рекордно вырастут тарифы на коммунальные и жилищные услуги. Размер индексации в Подмосковье может составить от 12,8% до 18%, что больно ударит по изрядно похудевшим в связи с инфляцией последних лет кошелькам горожан. Ранее сообщалось, что в 2027 году тарифы поднимут еще на 15%, в 2028 на 7,12%, а в 2029 еще на 7%. Таковы данные прогноза социально-экономического развития страны до 2030 года, представленного Минэкономразвития. Чеховские старшеклассники начнут учебный год без новых учебников по 2 предметам. Поставка пособий по обществознанию за 9 и 10 классы, а также по духовно-нравственной культуре России ожидается только в сентябре-ноябре, когда Рособорнадзор утвердит программу обучения по этим предметам, сообщили в администрации муниципалитета. Отмечается, что прочими учебниками школы округа обеспечены на 100%. Школьники из Чехова завоевали главный приз «Большой перемены» и отправятся в путешествие по России. В Красноярске прошел заключительный этап конкурса. В нем приняли участие более 800 ребят из всех уголков страны. Из Московской области 35 человек, 7 из которых – это чеховские школьники. 4 из них завоевали главный приз «Путешествие мечты» на специальном поезде «Большая перемена», который проследует от Москвы до Владивостока и обратно, останавливаясь в крупных городах для мероприятий и экскурсий. В поездку отправятся Валерия Нелепко и Сергей Ярасов из Новобытовской школы, Нина Гущина из лицея номер 4 и Злата Скопинцева из школы номер 3. Еще 3 чеховских ребят стали призерами конкурса и получили памятные призы.
2: Погода.

0: Завтра в Чехове пройдут дожди, а столбики термометров днем не поднимутся выше отметки плюс 22 градуса. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление незначительно понижено.
1: Новости на радио «Карета».
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
1: Возраст, ограничение 16+.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон

0: 8-905-77-062-39. Эконом-строй. 1000 квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Комета. Первое чеховское радио.
4: Five, four, three, two, one.

0: внимание! Всем радиостанциям, работающим на частотах от 20 тысяч килогерц ровно до 20 тысяч 12 килогерц, вы создаете помехи приему сигналов космического корабля «Восток-5». Просим прекратить работу в этом участке диапазона.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина внесет в Нижнюю палату парламента законопроект о замене единого государственного экзамена государственной итоговой аттестации с 2027 года, передает ТАСС. По словам депутата, ЕГЭ не помог снизить коррупционные риски, создать единую систему оценки знаний и повысить доступность бесплатного высшего образования для выпускников сельских школ и детей из малоимущих семей. Останина отметила, что даже максимальные баллы ЕГЭ не всегда гарантируют абитуриенту поступление на бюджетное место из-за высокой конкуренции с победителями и призерами олимпиад, набравшими куда меньше баллов на экзамене. Идея продавать алкоголь онлайн необходима для наполнения бюджета, однако такое решение откатит Россию на 10 лет назад и приведет к росту преступности и бытового травматизма. Об этом газете «РУ» заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. «Это попытка заработать денег в бюджет побольше, но надо понимать и про социальные последствия. Бытовой травматизм, преступность, преждевременная смертность, сердечно-сосудистые заболевания и многие другие негативные проявления». «Большого позитива я в этом не вижу. На один заработанный рубль мы потеряем более 10», — сказал он. Хамзаев подчеркнул, что при онлайн-продаже невозможно выяснить личность получателя. Возрастет и количество контрафактной продукции. И в завершении выпуска: половина опрошенных россиян считает себя в той или иной мере успешными. Зумеры связывают успех с возможностью заниматься любимым делом и достижениями в карьере. При этом для миллениалов он определяется в первую очередь наличием семьи и собственного жилья. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками группы «Ренессанс страхования». 34% отмечают, что скорее состоялись в жизни, а 17% полностью уверены в жизненном успехе. Еще 10%, по их мнению, являются абсолютно неуспешными, а 35% – стремящимися к успеху. Основным фактором состоявшегося успеха опрошенные называют «любимое дело» – 52%, «умение быть счастливым вне зависимости от денег» – 46% и «собственную семью» – 45%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

0: движение «Вечерний Чехов», и ближайшие 2 часа проведем с вами вместе. Меня зовут Ольга Ольхова, и я здесь. Я уже готова принимать ваши музыкальные заявки, приветы, пожелания и поздравления. Напоминаю, номер мессенджера Макс 8-916-244-00-44. Пишите, жду. И в ближайшие секунды, моменты появится у нас в группе радиостанции «Комета ВКонтакте» тема дня сегодняшнего. Я уже, кажется, что-то нашла интересное, придумала и, в общем-то, уже готова, собрав информацию, вас об этом просвещать в ближайший вечер. И, в общем-то, для начала, как всегда, скажу, что у нас есть группа радиостанции «Комета ВКонтакте». Заходите, подписывайтесь, будьте в курсе музыкальных событий в городе, а также в курсе наших новинок в нашем радиоэфире в новом сезоне. Ну и, в общем-то, хочется добавить еще, подписывайтесь на информационный канал lapasnya.ru в мессенджере Макс, а также в сети социальной ВКонтакте, и будьте в курсе актуальных событий в городе Чехове. Ну и давайте двигаться с вами потихонечку в вечер предстоящий. У нас сейчас по графику будет много музыки. Надеюсь, что ваши любимые, поэтому жду ваши музыкальные заявки. И что хочется продолжить? Продолжить хочется, как всегда, по традиции, о погоде. У нас за окном плюс 23, ощущается как 22, ясно. Осадков нам сегодня не ожидают. Завтра нам обещают слабый дождь. На этой неделе вообще обещают похолодание до плюс 16. Ну что ж, будем верить, потому что, честно скажу, я уже расплавилась от такой жары. И вообще хочется уже что-нибудь попрохладнее. Итак, смотрим дальше. Пыльца у нас тут лютует. Полынь, сорняки, в общем-то, цветут и свою пыльцу выбрасывают в воздух. Поэтому, аллергики, держитесь. Магнитное поле спокойное, давление атмосферное в норме. В общем-то, для понедельника все очень даже замечательно. Ну что же, будем потихоньку двигаться к теме дня сегодняшнего. Сегодня отмечается в числе многих праздников, там, в том числе и один неофициальный. Итак, отмечается сегодня день попутного ветра. Ну и давайте разбираться. Попутный ветер – древний и давний символ удачи и легкого пути. Особенно он важен был для моряков и путешественников. С попутным ветром судно шло быстрее и легче, а дорога становилась безопаснее. Поэтому пожелание попутного ветра стало устойчивым пожеланием успеха. Ну, это вроде как не похонь и не пера, ну или счастливого пути. Сегодня он воспринимает, в общем-то, праздник как повод пожелать удачи тем, кто отправляется в путешествие, начинает новое дело или решается на перемены. Переезд, смена работы, например. Ну и, в общем-то, разберемся, как его отмечать и что это за праздник такой. Да и вообще проговорим в целом про удачу. Ну и давайте, в общем-то, сегодня мы поиграем с вами еще в игру «Неожиданный конец» интерактивную. И давайте посмотрим, что вы себе с каждый понедельник обещаете. Итак, продолжаем фразу «Каждый понедельник я». Жду ваши вариации. Можно в комментариях под анонсом сегодняшнего «Черного Чехова», а можно на 916-244-00-44. Ну и у нас музыка сегодня будет нашей главной темой, поэтому давайте, жду ваши музыкальные заявки, приветы, поздравления, пожелания. Будем слушать вашу любимую музыку. Ну а потом у нас «Манго Джерри» и «The Summertime». Такая летняя песенка для летнего настроения. Вот понедельник. Ну что ж, начинаем «Вечерний Чехов» с веселой песни «In the Summertime».
1: «Вечерний Чехов» на радио КП.

0: слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

Я зовут меня по-прежнему Ольга Ольхова, и у нас сегодня праздник, такой классный день попутного ветра. Давайте ловить удачу сегодня на всю неделю и на всю жизнь. Такой прекрасный, дивный и светлый день. Жарко, конечно, там очень сильно, но ничего, я думаю, что мы справимся. Итак, что ж это за праздник-то такой, да? В общем-то, неофициальный выходной хотелось бы сегодня устроить в этот день, но не так-то оно все просто. На самом деле праздник устраивают обычно во время проведения парусных регат и соревнований на яхтах, в том числе тематические встречи в яхт-клубах и школах парусного спорта, ну, также небольшие городские праздники у воды с концертами и мастер-классами, флешмобы, челленджи в соцсетях, и, в общем-то, люди делятся своими путями и пожеланиями удачи. В морской культуре

0: говорит, что самое интересное, направление ветра было буквально вопросом выживания. Неправильный расчет мог корабль задержать на неделе. Отсюда и выросла ценность этого попутного направления. И выражение прочно вошло в язык, используется даже там, где никакого ветра никогда нет. В общем-то, можно пожелать коллеге попутного ветра в проекте. Это будет звучать как теплое и образное пожелание успеха. Ну и что ж хочется добавить? Попутного ветра и чтоб GPS не зависал. Такая для автопутешественников подойдет. И чтоб чемодан закрылся для тех, кто собирается в отпуск. Ну а я, собственно, предлагаю делиться сегодня в честь такого прекрасного праздника способами поймать удачу и надуть паруса, собственно, этим попутным ветром. Пишите, что делаете, может, какие-то есть у вас секретики, как призвать эту птицу удачи, которая пролетает над нами и хочется нам ее поймать, чтобы она была с нами и приносила нам успех во всех наших делах. Ну и напоминаю, что можно писать об этом мне в мессенджер Макс, в том числе заказывать свою любимую музыку и ваши пожелания оставлять. Привет и поздравления, и делиться новостями своими. Допустим, как это делает Дмитрий. Дмитрий пишет нам из Москвы. Добрый вечер, Дмитрий из Москвы. Часто здесь на даче в деревне Сергеева и с удовольствием вас слушаю. Весьма даже познавательно. Плиз, колхозный панк сектора Газа. И прям куча смайлов, так понимаю. Будет колхозный панк, честно скажу, отслушала. Вроде все там цивилизованно. Хотя группа у нас «Сектор Газа», она и такая двойственная. Не все ее любят, но, в общем-то, на то мы и люди, чтобы иметь свои предпочтения. У каждого, как говорится, на вкус и цвет предпочтения разные. Поэтому прямо сейчас «Сектор Газа», колхозный панк, потом будет «Me and my dub и dub». И, в общем-то, переходим мы к Андрею Антошину, композиция «Зурбаган». И Нина Яковлева, «Счастья много не бывает». Это наши гости эфира у Ольги Алмазовой и Михаила Барского. Прекрасные исполнители. Давайте слушать и приобщаться к классной музыке. И жду ваши музыкальные заявки и мнения по теме дня сегодняшнего. Ну а прямо сейчас колхозный панк «Сектор Газа» на волнах радио «Комета» 92.6 FM.
1: Вечерний чех на радио «Комета» 92.6 FM.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

про то, как поймать удачу. И вообще про события, которые нам приносят удачные стечения обстоятельств. И, в общем-то, рада я, что вы мне пишете. Кстати, писать мне можно на 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс. Либо в комментариях под анонсом сегодняшнего «Чернева Чехова» в группе радиостанции «Комета» 92.6 FM ВКонтакте. И Дмитрий пишет, ну да, удачу привлекаю первым правилом самураев. Всегда нужно быть готовым к смерти или к худшему. Тогда лучше всегда будет. Ну, в общем-то, я с вами согласна. Если будешь готов к худшему, то лучшему будешь уже радоваться. И, например, вот есть такое событие в истории, есть такое. Компания Bauer, конец 19 века, лаборатория в Германии, которая популярна была тогда в свое время, в основном красителями, экспериментирует с химией. И буквально в соседних колбах рождаются две молекулы, одна из которых станет главным обезболивающим столетия. Это ацетилсалициловая кислота. Сегодня ее изобрели, в общем-то, много лет назад, но до сих пор все ей пользуемся. А вот другая молекула станет синонимом катастрофы. И ирония, в общем-то, не в том, что эти обе истории начались как попытка что-то открыть великое, а как попытка сделать лекарство чуть менее вредоносным для желудка и чуть более действенным. Ну и, в общем-то, парадоксы случаются. Вот так вот из одного изобретения могут одновременно появиться источники спасения и источники беды. Так что вот отметилась компания Bauer вот таким вот изобретением в прошлом столетии. Так что вот так вот вселенная будто проверяла нас. А что, если людям дать мощные инструменты, посмотреть, как они с этим справятся? Ну что ж, как, справились, аспирином пользуемся. А вот второе запрещаем по всему миру, и слава богу, потому что все-таки я выступаю категорически против всяких таких препаратов. Давайте лучше лечиться чем-то

0: опасным. И, в общем-то, давайте дальше разбирать секреты, как поймать удачу и вообще, что с ней делать, как ее ловить. Давайте будем сейчас с вами учиться привлекать к себе удачу. И, в общем-то, удача, как известно, это не магия, а встреча твоей готовности с подходящей возможностью. Вот она, оказывается, что. Психологи и исследователи везения, есть такие, например, Ричард Вайзман, говорят, что удачливые люди не просто ждут чуда, они создают больше точек, где чудо может случиться. И есть у меня ряд практических советов на эту тему. В общем-то, давайте сейчас буду делиться с вами, а вы делитесь своими, как привлечь удачу в день попутного ветра. И, в общем-то, совет первый. Четко обозначьте себе направление движения. Если вы не знаете, куда плыть, то любой ветер будет встречным. Поставьте конкретную цель себе. Только не говорите, что я хочу успеха там, а ставьте более реально. Хочу получить финансовое предложение на ближайший месяц. Хочу выступить на каком-то локальном мероприятии. Либо там хочу добиться успеха в каких-то своих проектах рабочих. Пишите цель в виде короткой фразы компаса, которую можно легко в голове своей удержать. И, в общем-то, говорят, это помогает. Расширяйте сеть контактов, подсказывает мне Алиса. Вот что мне подсказывает. Удача приходит через людей. Знакомьтесь, предлагайте помощь, спрашивайте советы. И добавляют удачливые люди, строят сеть микровозможностей. Сегодня ты помог коллеге, а завтра он упомянул тебя в разговоре. И вот тебе уже звонят с предложениями. Вот такие вот лайфхаки есть. Будьте открыты к неожиданностям. Готовность к случайностям – главный навык звонщика. Если видишь нестандартное предложение, не отвергай сразу. Например, если вас пригласили на какое-то мероприятие, либо там на событие, которое вы просто не понимаете, что там это за событие и вообще для чего оно вам, попробуйте просто согласиться. Вдруг повезет, вдруг это будет что-то классное. Ну, а я жду ваши приветы, музыкальные пожелания, заявки и сообщения на номер 8-916-244-2044. И у нас сейчас далее по курсу A to B. 9 p.m. till I come. Прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: Вот так вот, как всегда, у нас бывает традиционно. Время без 6 минут 7. И значит, у нас уже 1 час вечернего Чехова пронесся стремительно под ваши музыкальные заявки, приветы и поздравления. Но меня невероятно радует, что у меня есть еще. Сейчас буду озвучивать. А сначала напомню, что играем мы сегодня в интерактивную игру с ведущим «Неожиданный конец». И продолжаем мы сегодня фразу «Каждый понедельник и я». И вы мне пишете, а я читаю. «Каждый понедельник я пытаюсь вспомнить, кто я, зачем сюда пришел, а кофе еще не сработал. Как я вас понимаю?» И вообще, на самом деле, каждый понедельник... О, вот это мне очень нравится. «Каждый понедельник я пытаюсь вспомнить, что я обещал себе сделать в понедельник». Вот так вот. Вот еще продолжение. «Официально объявляю себя интровертом. Пусть все пишут в чат, а я потом посмотрю попозже. Каждый понедельник делаю глубокий вдох и мысленно меняю «надо» на «хочу». Иногда прокатывает». Ну что ж, удачи вам в этом нелегком труде. Ну что ж, я напоминаю, что можно присылать свои вариации мне в мессенджер Макс на 8-916.

0: 8044-200-44, и туда же можно писать свои комментарии по теме дня сегодняшнего. День попутного ветра у нас сегодня. Ловим удачу в свете праздника сегодняшнего дня на предстоящую неделю и все будущее время. Делитесь своими лайфхаками, как ловите удачу. И у меня тут есть еще к вам 4 лайфхака. По-быстрому сейчас их попытаюсь уложить, чтобы в следующей части что-нибудь новое вам найти интересное, как всегда, да? Итак, советы, значит, из интернета. Будьте открыты неожиданностям. Готовы к случайностям. Главный навык везунчика. Даже если видите нестандартное предложение, не отвергайте сразу. Самое абсурдное, в общем-то, предложение может оказаться шансом набраться опыта и собрать необходимую вам аудиторию для реализации ваших дел и потребностей. Создавайте ситуацию, где удача может произойти. Ходите чаще на мероприятия, участвуйте в челленджах, предлагайте идеи, публикуйте работы. Чем больше действий, тем больше шансов, что хотя бы одно из них внесет вам необходимый результат. Есть такое правило 10 предложений в месяц. Отправьте 10 писем или сообщений с конкретными предложениями. Если 9 откажет, то 10 может стать тем самым попутным ветром в ваши паруса. Тренируйте навык замечать. Держите в голове список критериев «это мне подходит, если». И, в общем-то, если вам это подходит, то вы не пропустите удобную возможность. А хотя бы может она выглядеть вообще не так, как вы ее ожидали. Ну что ж, всякое в жизни бывает. И на всякий случай, даже неудача может стать чем-то прекрасным, потому что любую неудачу можно превратить в разворот. Ошибку можно воспринимать не как ветер не тот, а как сигнал к коррекции курса. Поэтому после любого отказа просто спросите себя, что сработало, что не сработало, и какой следующий маленький шаг для того, чтобы ветер стал попутным. Ну, а я, в общем-то, прихожу к вашим приветам. У меня есть этот привет от Максима. Добрый вечер, любимое радио. Хочу передать привет моему брату Николаю. Он полузащитник футбольного клуба «Факел» Воронеж. Сегодня у него ответственная игра с командой «Ахмат». Хочу пожелать ему удачи в игре и мирного неба над головой. Поставьте, пожалуйста, для него песню «Виа Пламя» на дальней станции «Сайду». Слушаем «Виа Пламя» прямо сейчас от Максима для его брата Николая.
1: Вечерний чех на радио.

0: лето.
1: На улицах нашего города 19 часов.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова после атаки БПЛА и гибели 5 человек заявил, что ему не нужны сирены оповещения, а хватает птичек. Такой комментарий Михаил Собакин дал изданию «Москва онлайн». Он отметил, что не знает, почему в городе не сработала система оповещения во время последних 2 атак, результатом которых стала гибель 5 человек. А что должна была, удивился Собакин в беседе с журналистами, которые обратились к нему за комментариями. Чиновник отметил, что не принимает решение о включении сирен, а кто именно отвечает за работу системы оповещения, не смог уточнить. Если это действительно угроза, то, наверное, можно включать сирены. Только на них все равно никто не реагирует. Там, где я живу, они вообще не включаются. И мне птичек хватает без сирен, цитирует чеховского градоначальника «Москва онлайн». Охват населения системами оповещения об угрозах в Чехове оказался меньше, чем тот, о котором заявлял заместитель главы округа Вадим Шевырев. Об этом сообщает телеграм-канал «Лапазня». Отмечается, что в начале лета профильный заместитель главы в ходе заседания муниципального совета, куда он был вызван по требованию депутата Павла Хлюпина, доложил о том, что охват населения Чехова техническими средствами оповещения составляет 90%. Однако несколько дней назад по очередному запросу Павла Хлюпина администрации были представлены совсем другие данные. Фактически охват составляет 83%. Это меньше нижней планки норматива, установленной на уровне 86%. Но даже эти 83 нельзя считать корректными, потому что охват посчитан с учетом громкоговорителей уличного радио «Комета», уничтоженных весной по прямому указанию главы округа Михаила Собакина и Вадима Шевырева. Без учета таковых показатель может не дотянуть даже до 80%, заявил Павел Хлюпин. До повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Чехове осталось менее 2 месяцев. С 1 октября после выборов в Госдуму, как и во всей стране, в Чехове рекордно вырастут тарифы на коммунальные и жилищные услуги. Размер индексации в Подмосковье может составить от 12,8% до 18%, что больно ударит по изрядно похудевшим в связи с инфляцией последних лет кошелькам горожан. Ранее сообщалось, что в 2027 году тарифы поднимут еще на 15%, в 2028 на 7,12%. А в 2029 еще на 7. Таковы данные прогноза социально-экономического развития страны до 2030 года, представленного Минэкономразвития. Чеховские старшеклассники начнут учебный год без новых учебников по 2 предметам. Поставка пособий по обществознанию за 9 и 10 классы, а также по духовно-нравственной культуре России ожидается только в сентябре-ноябре, когда Рособорнадзор утвердит программу обучения по этим предметам, сообщили в администрации муниципалитета. Отмечается, что прочими учебниками школы округа обеспечены на 100%. Школьники из Чехова завоевали главный приз «Большой перемены» и отправятся в путешествие по России. В Красноярске прошел заключительный этап конкурса. В нем приняли участие более 800 ребят из всех уголков страны. Из Московской области 35 человек, 7 из которых – это чеховские школьники. 4 из них завоевали главный приз «Путешествие мечты» на специальном поезде «Большая перемена», который проследует от Москвы до Владивостока и обратно, останавливаясь в крупных городах для мероприятий и экскурсий. В поездку отправятся Валерия Нелепко и Сергей Ярасов из Новобытовской школы, Нина Гущина из лицея номер 4 и Злата Скопинцева из школы номер 3. Еще 3 чеховских ребят стали призерами конкурса и получили памятные призы.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове пройдут дожди, а столбики термометров днем не поднимутся выше отметки плюс 22 градуса. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление незначительно понижено.
0: На радио «Карета».
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки-шоу». Да. Я хочу больше музыки.

0: втроем или в нашей классной компании с нашими радиослушателями. Ну, в общем-то говоря, давайте, напоминаю, номер 916-244-2044. Это наш мессенджер Макс. Также можно писать в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте в комментариях под анонсом сегодняшнего «Чернева Чехова». И напоминаю, сегодня у нас день попутного ветра, такой неофициальный праздник отмечается. И разбираемся мы, как поймать удачу на всю предстоящую жизнь. И есть у меня тут приметы и поверья, разумеется, не без доли иронии, потому что все мы понимаем, что приметы и поверья научно не работают, их сила в психологии. Они дают нам чувство контроля и снижают тревожность. И, в общем-то, давайте разбираться, что же у нас такое там есть по приметам. Итак, первое, всем известное, по дереву постучать. Классика, чтобы не спугнуть удачу и не сглазить. Ну, собственно, в следом прочтении читается так. Постучал, заодно проверил, что стол не шатается, значит, все удачно сложилось. Еще есть такая примета — не свистеть в доме. По поверью, выдувает свист деньги. Ну, а лайфхак-версия: в тишина в комнате помогает лучше слышать возможности. Итак, о, есть заявка у меня. Будет, прямо исполню и зачитаю ближайшие буквально секунды. Итак, пока что про приметы пройдемся еще разочек. Веник метелкой вверх рекомендуют ставить, и в народных представлениях так удерживают достаток. Ну а практический смысл: так не рассыпется мусор и не испортится настроение с утра, если об него не споткнуться, разумеется. Также подкову над дверью рекомендуют вешать, вроде как символ удачи, но если подкова на вас с этой двери свалится, в общем-то, то это, пожалуй, будет первая неудача за день сегодняшний. Ну, а лучше всего, конечно же, подкову на холодильник в виде магнитика. Эффект тот же, место меньше, и неудач, грозящих с ее падением, тоже исключаются, да? Присесть на дорожку. Народное поверье у нас есть такое: секундная пауза перед выходом, чтобы собраться. По поверью, дорога не пойдет, а, в общем-то, если просматривать это в реальной жизни, это просто небольшой тайм-аут, чтобы проверить, все ли вы с собой захватили, и что потом не пришлось возвращаться. Ну, а если все-таки что-то забыли и вернуться все-таки пришлось, то поговаривают, что нужно посмотреть на себя в зеркало. Это такой некий ритуал обнуления. Ну, есть еще поверье, что можно какую-то рожицу скорчить в зеркало. Ну, а психологически это работает так: фиксируем себя, возвращаемся в состояние «я готов». В общем-то, вот такая простая психология. Также можно пользоваться счастливой одеждой. В общем-то, рубашка, шарф, носки, в которых однажды повезло, работает как якорь уверенности. Мозг вспоминает прошлый успех и чуть спокойнее реагирует на стресс. Также учебные у нас есть лайфхаки. Учебник под подушку. Студенты считают, что так знания переходят во сне. Ну, а реальный лайфхак работает лучше: 10 минут перед сном повторить то, что учили, и информация лучше закрепится в памяти. Также существует примета не рассказывать планы заранее, чтобы не спугнуть удачу. Ну, а психология тут простая: не обещаешь публично — меньше давления, если что-то сорвется. Ну, и увидеть паука утром — к радости. Это явно не про меня. Если я увижу паука утром, то это громким криком. Ну и дальше рассмотрим, что у нас там есть про удачу и про попутный ветер уже в следующем блоке, а пока что перехожу к вашим музыкальным заявкам. Итак, у меня заявка есть. Николай Академик пишет: «Добрый вечер, радио «Комета». Мой привет летит в деревню Люторецкая моему куму Максу и его жене Елене. Поставьте для них песню Валерия Леонтьева «Мой дельтаплан». Будет буквально через песню. У меня пока что здесь, ну, не успеваю я поставить прям песню прямо сейчас, поэтому ожидайте. Сразу за Ace of Base, Wheel of Fortune, будет Валерий Леонтьев, «Мой дельтаплан», куму Максу и жене Елене от Николая Академика. Слушаем на радио «Комета» 92.6 FM. Жду ваши музыкальные заявки, приветы и поздравления.
1: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжается «Черни Чехов», и продолжаем мы с вами разбираться, как поймать удачу, как наполнить попутным ветром свои паруса, чтобы нас всех по жизни несло вперед и к достижениям наших целей. И у меня тут есть несколько лайфхаков, давайте разбираться. Итак, уже обсуждали правила 10 предложений. Отправляем 10 писем или сообщений с предложениями. Это может быть коллаборация, что-то там такое, либо план, либо проект. И, в общем, удача, как говорится, это частота контактов. Чем больше точек входа, тем выше шанс, что хотя бы один из вариантов сработает. Составляем карту критериев, пишем 3 или 5 признаков той самой возможности, которая вам подходит. Сверяемся с этим списком при наличии какой-либо возможности. 2-3 пункта совпали, берем. Превращаем везение таким образом в осознанный выбор. Создаем сеть микровозможностей. Помогаем людям без расчета на немедленную отдачу. Сегодня мы подсказали людям идею, а завтра про вас вспомнят в нужном разговоре. В общем-то, это очень полезно. Готовность за 5 минут. Держим на готове пакет удачи. Короткое портфолио или ссылка на него. Пич нам на 30 секунд. Шаблон письма, резюме в одном абзаце. В общем-то, когда шанс приходит внезапно, мы не теряем время на сбор документов. У нас уже есть готовое, что можно отправить. Устраиваем день открытых дверей. Раз в неделю отвечаем «да» одному самому неожиданному предложению, даже если оно кажется странным или абсурдным. Часто самые крутые проекты начинаются с «давай попробуем». Тренируем в себе навык замечать. Держим в голове список «мне подходит если». И тогда не пропустим возможности, которая может выглядеть не так, как мы ее ожидали. Превращаем отказы в шаги. После каждого «нет» задаем себе вопросы. Что сработало, что не сработало и куда двигаемся дальше. Это превращает наш встречный ветер в корректировку курса и дает нам простор для деятельности. Микрошаги вместо больших рывков. Вместо «поймать удачу» ставим сделать 3 действия, которые увеличат мои шансы. Ну, допустим, выложить одну публикацию с объявлением о том, чем вы кому-то можете помочь, либо сходить на какое-то мероприятие и познакомиться там с новыми людьми. Мозг, как известно, лучше реагирует на маленькие понятные задачи. Ну и, в общем-то, не стесняемся показывать свои достижения, работает и то, чем вы занимаетесь. Видимость – главный двигатель удачи. Люди не могут тебе предложить что-то, если не знают, что ты этим занимаешься. Вот такой вот набор лайфхаков, надеюсь, кому-нибудь поможет, кто-нибудь запомнил. Ну и разберемся дальше, что с этим делать и как еще планировать свою деятельность, чтобы максимально привлекать удачу. Ну а пока что у нас далее по графику Redbone – Come and Get Your Love. будет. У меня эта песня почему-то ассоциируется, я не знаю, с Стражами Галактики из киновселенной Марвел. Надеюсь, не только у меня, а кому-то просто принесет хорошее настроение сегодня. Напоминаю, 916-244-2044 это наш мессенджер Макс. Ну и также можно писать группу радиостанции Комета ВКонтакте в комментарии под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова. Ну а пока что у нас композиция Red Bone. Come and get your love. Приходи и бери всю любовь, да? Давайте слушать и заряжаться хорошим настроением.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: своих гостей, а гости там будут интересные, я вам это обещаю. Ну и мы сегодня говорим про ветер в парусах, попутный, день попутного ветра. Сегодня отмечается такой неофициальный праздник. И исследуем мы, в общем-то, феномены везения и то, как привлечь удачу, как наполнить свои паруса попутным ветром, чтобы у нас все складывалось нужным нам образом и все у нас удавалось и получалось. И давайте разберемся уже с научной точки зрения. Феномены везения в психологии, в общем-то, это не про всякие там магические пасы, а про то, как мозг и поведение человека взаимодействуют с неопределенностью и случайностями. И тут есть несколько достаточно сильных научных идей, которые мы сейчас, в общем-то, с вами и рассмотрим. Главный исследователь везения Ричард Вайзман провел несколько экспериментов. На много лет изучал он, почему одни люди считают себя везунчиками, а другие патологическими невезучими и неудачниками. В общем-то, в ходе серии экспериментов, которые он проводил, пришел он к выводу, что везение – это набор привычек и когнитивных установок. В общем-то, если переводить на русский язык с психологических терминов, то это способность человека замечать необычное и замечать неожиданности в своей жизни. Самый известный эксперимент, проведенный Ричардом Вайзманом, состоял в следующем. Участникам нужно было посчитать количество фотографий в газете. И на второй полосе была огромная надпись «Хватит считать, в газете 43 фотографии». Дальше была еще одна подсказка. «Сообщи экспериментатору и получи 250 фунтов», было написано. Везучие участники быстро замечали эти надписи и получали приз. Невезучие же продолжали скрупулезно считать каждую фотографию и пропускали подсказки. Вывод. Везунчики лучше замечают неожиданные возможности, потому что их внимание шире, а тревожность ниже. Ну и, в общем-то, 4 принципа создания удачи по Вайзману. Давайте разбираться. Сейчас все озвучу. Создавать возможности за счет разнообразия. Везучие люди чаще пробуют новые, ходят разными маршрутами и знакомятся с разными людьми. Чем больше точек пересечения, тем выше шанс, что что-то сработает в нужном ключе. Везучие прислушиваются к своей интуиции. Вайзман связывает это с опытом. Мозг быстро обрабатывает паттерны и выдает предчувствие. Если человек не игнорирует интуитивные сигналы, он чаще делает удачный выбор. Так что интуиция наша все. За везение, в общем-то, к интуиции. Позитивно ожидать от будущего. Установка «что-то хорошее обязательно случится» заставляет мозг искать этому подтверждение и замечать положительные радостные совпадения в нашей жизни. Также последний принцип создания удачи по Вайзману – это превращать неудачи в возможности. Везучие люди умеют переформулировать «это не конец, а поворот». И любой провал для них всего лишь идет как опыт, что можно полезного извлечь в этой ситуации, и двигаемся дальше. Чего, в общем-то, всем хочу пожелать. Не расстраивайтесь, если у вас что-то сегодня не получилось, получится по-любому завтра. Ну, а самая маленькая радость, которая может с вами случиться, это написать мне сюда свою музыкальную заявку, я по-любому ее прочитаю, и это будет для вас сегодня маленькая удача на весь день. Поэтому не теряйтесь и пишите скорее 8-916-244-00-44. А у нас пока что далее по графику группа Kiss. I was made for loving you. Ну и пусть она идет к вам с моими вибрациями любви, моим дорогим радиослушателям. Прямо сейчас на радио КВН 102.6 FM группа Kiss. I was made for loving you.
1: Вечерний чех на радио КВН 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Вот так, как всегда, понедельник наш заканчивается, рабочий, и подходит к концу вечерний Чехов. Но это не так страшно, потому что у нас впереди там еще и много встреч на этой неделе. Например, завтра вернусь к вам, надеюсь, что не одна, в компании с Анной Донрой. Будем вас развлекать весь вечер, но сегодня хочется подвести итог всему нашему обсуждению. Сегодня у нас отмечается неофициальный праздник, День попутного ветра. И, как известно, попутного ветра говорим мы, когда кто-то отправляется в путь. Когда-то это было буквально про паруса. Если ветер был в нужную сторону, корабль шел быстрее и безопаснее. Ну а сегодня эта фраза стала пожеланием удачи. Но что, если удача – это не случайность, а вполне себе такая управляемая вещь? И, в общем-то, уже обсудили мы с вами, как поймать этот попутный ветер. На примере психолога Ричарда Вайзмана и его исследований на протяжении нескольких лет он изучал, как одни люди считают себя везунчиками, а другие нет. И провел он эксперимент там по газету и 43 фотографии, где на второй полосе, собственно говоря, были написаны все ответы, что в газете 43 фотографии. Сообщи об этом экспериментатору и получи 250 пунктов. И вот везучие участники эту надпись замечали и приз забирали, а те, кто считал себя невезучими, продолжали скрупулезно пересчитывать каждую фотку и пропускали подсказку. Вывод простой. Удача порой это про внимание. Везучие люди лучше замечают возможности, потому что их фокус шире, а тревожность ниже. И таким образом получается, что попутный ветер можно создавать самому. И вот ловите вам подытожу три рабочих приема. Расширяйте маршруты, ходите новыми дорогами, пробуйте новые места. И чем больше точек пересечения, тем выше встретить шанс на удачу. Тренируйте поиск возможностей, каждый день отмечайте одну маленькую удачу. Случайный полезный разговор, удачное совпадение. Мозг быстро привыкнет замечать фон, а не только проблемы. Ну и в-третьих, превращайте неудачи в развороты. Вместо того, чтобы говорить «все пропало», спрашивайте себя, что полезного можно отсюда взять. И это, в общем-то, не про позитивный бред, а про стратегию. Мы не ждем чуда, мы корректируем курс. И тут как раз нам пригодится морская метафора. Ведь моряки знают, нельзя плыть туда, где ветер дует. Надо плыть туда, куда ты хочешь, и ловить подходящий тебе. Иногда приходится лавировать, делать зигзаги, менять галсы. Так и в жизни цель должна быть

0: четкой, а способы их достижения гибкими. И еще один важный момент. Попутный ветер любит видимость. Если вы делаете что-то, но о вас никто не знает, шансов, что вам предложат классный проект, практически нет. Публичность — это как раз про поднять паруса. Будьте заметными для ветра удачи. Так что попутного ветра — это не про магию, а про готовность, про внимание и про смелость пробовать и про умение замечать. А если хочется добавить немножечко ритуальности, стучите по дереву, надевайте счастливые носки, съедьте на дорожку, и пусть этот якорь уверенности приходит вам не в качестве замены действия, а в качестве положительного настроя. И самое главное, пусть ветер дует туда, где вы готовы его поймать. Ну а с вами была Ольга Ольхова, и всем говорю до завтра в вечернем Чехове. Завтра встретимся с вами снова с 6 до 8. И по данной часу Snap, Rhythm the Dancer. Потанцуем на удачу, и пусть у вас все сложится. Всем до завтра.
1: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Старой Лопасне 20.00.
1: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова после атаки БПЛА и гибели 5 человек заявил, что ему не нужны сирены оповещения, а хватает птичек. Такой комментарий Михаил Собакин дал изданию «Москва онлайн». Он отметил, что не знает, почему в городе не сработала система оповещения во время последних 2 атак, результатом которых стала гибель 5 человек. А что должна была, удивился Собакин в беседе с журналистами, которые обратились к нему за комментариями. Чиновник отметил, что не принимает решения о включении сирен, а кто именно отвечает за работу системы оповещения, не смог уточнить. Если это действительно угроза,

0: то, наверное, можно включать сирены. Только на них все равно никто не реагирует. Там, где я живу, они вообще не включаются. И мне птичек хватает без сирен, цитирует чеховского градоначальника «Москва онлайн». Охват населения системами оповещения об угрозах в Чехове оказался меньше, чем тот, о котором заявлял заместитель главы округа Вадим Шевырев. Об этом сообщает телеграм-канал «Лапазня». Отмечается, что в начале лета профильный заместитель главы в ходе заседания муниципального совета, куда он был вызван по требованию депутата Павла Хлюпина, доложил о том, что охват населения Чехова техническими средствами оповещения составляет 90%. Однако несколько дней назад по очередному запросу Павла Хлюпина администрации были представлены совсем другие данные. Фактически охват составляет 83%. Это меньше нижней планки норматива, установленной на уровне 86%. Но даже эти 83 нельзя считать корректными, потому что охват посчитан с учетом громкоговорителей уличного радио «Комета», уничтоженных весной по прямому указанию главы округа Михаила Собакина и Вадима Шевырева. Без учета таковых показатель может не дотянуть даже до 80%, заявил Павел Хлюпин. До повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Чехове осталось менее 2 месяцев. С 1 октября после выборов в Госдуму, как и во всей стране, в Чехове рекордно вырастут тарифы на коммунальные и жилищные услуги. Размер индексации в Подмосковье может составить от 12,8% до 18%, что больно ударит по изрядно похудевшим в связи с инфляцией последних лет кошелькам горожан. Ранее сообщалось, что в 2027 году тарифы поднимут еще на 15%, в 2028 на 7,12%, а в 2029 еще на 7%. Таковы данные прогноза социально-экономического развития страны до 2030 года, представленного Минэкономразвития. Чеховские старшеклассники начнут учебный год без новых учебников по 2 предметам. Поставка пособий по обществознанию за 9 и 10 классы, а также по духовно-нравственной культуре России ожидается только в сентябре-ноябре, когда Рособорнадзор утвердит программу обучения по этим предметам, сообщили в администрации муниципалитета. Отмечается, что прочими учебниками школы округа обеспечены на 100%. Школьники из Чехова завоевали главный приз «Большой перемены» и отправятся в путешествие по России. В Красноярске прошел заключительный этап конкурса. В нем приняли участие более 800 ребят из всех уголков страны. Из Московской области 35 человек, 7 из которых – это чеховские школьники. Четверо из них завоевали главный приз «Путешествие мечты» на специальном поезде «Большая перемена», который проследует от Москвы до Владивостока и обратно, останавливаясь в крупных городах для мероприятий и экскурсий. В поездку отправятся Валерия Нелепко и Сергей Ярасов из Новобытовской школы, Нина Гущина из лицея номер 4 и Злата Скопинцева из школы номер 3. Еще 3 чеховских ребят стали призерами конкурса и получили памятные призы.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове пройдут дожди, а столбики термометров днем не поднимутся выше отметки плюс 22 градуса. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление незначительно понижено.
2: Новости на радио «Комета».

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды,

0: 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Там, где ты. Там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.
8: Удивительные места необъятной России в рубрике
9: «Там, на неведомых дорожках».
10: Свияжск – чудесный остров Град, основанный 24 мая 1551 года при государе Иване Грозном. Город строился как база русских войск при взятии Казани. Воеводы и войско приплыли по реке Свияга на кораблях и вышли на один из берегов на возвышенное место. Лес вырубили, местность окропили святой водой для постройки города. Затем начали строить стены города и заложили храм во имя Рождества Богородицы и Сергия Радонежского. Свияжская крепость превосходила по размерам обороняемой территории Кремли Новгорода, Пскова и даже Москвы. Свияга в переводе с тюркского означает «текущая вода». Путеводитель. Остров-село Свияжск расположен в 3 километрах от устья реки Свияги на высоком холме. С одной стороны холм омывает Свияга, а с другой — река Щука. До Казани чуть более 30 километров. Добраться можно речным транспортом из столицы Татарстана. Есть и железнодорожная станция Свияжск. Она расположена в 6 километрах от острова в поселке Нижние Визовые. От него до Свияжска есть автомобильная дорога, проходящая по дамбе. Именно этим путем привозят туристов, заказавших автобусную экскурсию.
11: Исторический телеграф. Именно Свияжская крепость в 1551 году была построена в Угличе и отправлена в Свияжск по воде. На новом месте крепость собрали за 4 недели. Есть легенда, что когда Александр Пушкин увидел город Свияжск, он пришел в неописуемый восторг и воскликнул: «Да, это мой сказочный остров, страна царя Салтана». В последние годы в Свияжске проводятся мероприятия всероссийского значения. В апреле, в День памяти Шаляпина, проходит ежегодный Свияжский фестиваль духовной музыки, а в июле проводится ежегодный открытый турнир по стрельбе из лука и арбалета «Кубок Свияжска».
12: Как красиво!
10: Свияжск удивителен и своей историей, и расположением, и, конечно, огромную ценность и интерес вызывают древнейшие сооружения времен Ивана Грозного. Первый монастырь, основанный на острове Граде, Троицы Сергиевский, состоял из 2 церквей – Сергиевской и Троицкой. Последняя – единственная в Среднем Поволжье деревянная церковь, сохранившаяся с XVI века. Ансамбль Успенско-Богородицкого монастыря представлен такими замечательными архитектурными памятниками, как Никольская церковь и собор Успения Богородицы. Считается, что церкви комплекса были спроектированы строителями храма Василия Блаженного в Москве. Красотой этого храма нам тоже предстоит восхититься, потому что в следующем выпуске нас ждет прогулка по столице нашего государства.
12: Там, на неведомых дорожках.
7: «Комета». Первое чеховское радио.

0: улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
6: «Комета». Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2.

0: звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Комета. Первое чеховское радио.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Stand by, all systems. Радио Комета.
1: В Чехове 22 часа.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
3: Возраст мой, ограничение 16+.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Эту песню группы «Аукцион» можно по праву назвать гимном августовского путча в СССР в 91 году. Собственно, и написана она была в его разгар, 20 августа. Появилась она просто и легко, и очень точно описывала события, происходящие в стране. Даже рядовой слушатель, незнакомый с творческой эстетикой «Аукциона», может расшифровать, если не все, то часть в ней заложенных смыслов и образов точно.
1: Не нужны кто-то за окном, стоял и требовал любви, я все оставил на потом, я говорил себе.
0: Вот как было дело. Леонид Федоров, создатель и идейный вдохновитель «Аукциона», вернулся накануне августовских событий с дачи домой. Проснулся утром, включил радио и изрек сакраментальное слово, услышав утренние новости. Слово емкое, из 6 букв, но озвучивать его в эфире нам не разрешает закон. Следующим действием Федорова был телефонный звонок своему коллеге по группе Олегу Гаркуше. Федоров кричал: «Гаркуше, Олег, надо спасаться, поехали ко мне на дачу». И они, собственно, сели в автобус и поехали в деревню за 100 километров от Питера. И так вот сидели, выпивали и сочинили «Птицу». Как признавался сам Федоров, она была про то, что за окном жуть такая, а здесь у нас свобода.
1: Не за что биться, нечем делиться, все об одном.
0: Надо сказать, что Гаркуша в тот момент вообще не был сильно замечен в креативе коллектива. Безусловно, то, что он творил на концертах, без этого «Аукциона» представить нельзя, но вот его тексты в записи не попадали. А тут случилась точечная лепта в самый популярный альбом «Аукциона». Его перу принадлежит заглавная песня диска и текст, пристроенный к редкой композиции. «Сама птица» получилась буквально за несколько минут, утверждает Гаркуша. Федоров мне наигрывал мелодию, я судорожно придумывал под нее слова. Интересен и тот факт, что песни из альбома «Птица» были написаны в период между двумя путчами. Самой старой из них является «Птица», а самой новой – с днем рождения, сочиненная прямо во время записи. Начинаться «Птица» должна была со звуков стрельбы и шума, который Леонид Федоров записывал в Москве на магнитофон ночью 3 октября 1993 года в полуподвальном помещении в гостинице на Гоголевском бульваре. Федоров слышал звуки бегающих каблуков, выстрелы и какие-то прочие шумы. Он поставил магнитофон на запись, но поразительно, что никакой мистический шум не записал.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
3: Я не...

0: начнем с нуля. Только в этот раз справимся. Я не буду бояться. Я дам крыльям расправиться.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

британской группе «Смит» было не привыкать к скандалам. Многие песни знаменитого коллектива оказывались в эпицентре жарких дебатов, разделявших меломанов на его преданных фанатов и ярых ненавистников. Музыкантов обвиняли в оправдании развращения малолетних, в попытках извлечь выгоду в резонансных преступлениях, в оскорблении королевы и других грехах. В треке «How Sun Is Now» критики увидели популяризацию гей-культуры, что не приветствовалось в 80-е и поныне. Мелодию будущей композиции Джонни Марр сочинил в июне 84-го, когда находился в лондонском Earl's Court. Он давно хотел написать песню, построенную на одном аккорде, и, наконец, реализовал задуманное, взяв за основу фа диез мажор. Демку под названием «Swamp» он продемонстрировал продюсеру Джону Портеру. Дальше они работали над треком вместе. Они послали черновую версию Морриси, Стивен сразу же приехал к ним и записал вокальную партию. Текст «How Sun Is Now» он сочинял практически на ходу, собирая его из разных набросков хранения. В блокноте.

Песня исполняется от лица застенчивого парня, чья болезненная стеснительность не позволяет ему найти себе пару. Вероятно, имелся в виду сам Морриси, который действительно был очень робким в отношениях. Начальные строчки представляют собой адаптированную фразу из романа «Миддлмарч» Джона Эллиота. А вот названием песни стала фраза из другой книги Марджоры Розен «Попкорн Венус», которую очень

Записывая House on Is Now, участники группы постоянно употребляли марихуану. Кроме того, чтобы создать особую атмосферу, в студии парни заменили обычные лампы красными. Но работали далеко не спустя рукава. Музыканты очень требовательно относились к процессу и старались добиться необычного звучания. Марр и Портер добавили эффект тремоло в партию гитары. Этот прием стал одной из самых ярких особенностей композиции. Несмотря на неудачи в хит-парадах, композиция со временем стала визитной карточкой группы.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. Такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа

0: В эфир «Комета» вернется Чироки Шоу. Да. Я хочу больше музыки.
1: Возраст, мое ограничение 16.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: День сегодня выдался знойный, очень невыносимый.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».
1: Ты раз...

0: Комета.
1: Уходи, если сможешь, встанет.
2: В Чехове полночь.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. «Комета».

карман, а мне доля. Ох, эти жилые жернова Елеля. Ржаные слова, что посеял, получи там в Емельной печи. О, что за чудо-калачи, зреют песни горячи. Выпекаются слова, созревает голова, и не на год, не на два.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.